0: laiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Авазы радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глас Тюркия.
5: Гидарре Диамурият Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangya Radio ya.
11: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
17: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар реди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
5: مستمعينا الكرام نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب مراد بوس.